你的是非的大意的好真如夜晚的地的烈晚燃日和我心за рок шиакрин бару бра куштын хуч кудайк бирин намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй гэчу хортенме эй лаванин курд эй гэле курдустан